0: Ну, то есть, как бы, он, да, ID. D. David 702-4132 to Les of Godfrey.
1: Copy, standby.